где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе другого.

0: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.
1: Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что? Зачем ты все время говоришь одно и то же?

0: На глаз.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
3: А ты такой красивый с бородой.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка, в на колесах горенке,

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота. Желтая. 12 и 13 июня. Чипсы Лейс, краб, рифленые, сметана и лук. Всего 3,99 за 140 грамм. Вода минеральная Фрост, газированная. Всего 1,15 рубль за 1,5 литра. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
0: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела. Дело душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: вами акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Только с 8 по 21 июня в Евроок на красной цене. Кофе растворимый Nescafe Gold 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте евроок.com или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: же ей «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в «Технобанке».
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Как отметил Александр Лукашенко, Россия, уверенная в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов. В Беларуси ликвидируют последствия непогоды. Накануне в результате прохождения грозового фронта и усиления ветра пострадала Гродненская область. Зафиксировано 19 фактов падения деревьев в Дятловском, Вороновском и Сморгонском районах. В Дятловском районе поваленные деревья повредили кровли двух жилых домов. Никто не пострадал. О сложных погодных условиях предупредили синоптики. И сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей и сильного ветра. В пункте пропуска Бенекони на белорусско-литовской границе сегодня и завтра будут ремонтировать асфальт. Как сообщили Белта в Государственном таможенном комитете, это может сказаться на активности движения транспорта, следующего через этот пункт пропуска. В ГТК просят учитывать эти обстоятельства при планировании пересечения белорусско-литовской границы. Футболисты сборной Мексики со счетом 2-0 обыграли команду ЮАР в стартовом поединке чемпионата мира по футболу. Во втором матче предварительной группы А сборная Кореи одержала победу над чехами 2-1. Групповой этап завершится 28 июня, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из занявших третьи места. 19 июля в Нью-Йорке состоится решающий поединок за чемпионский титул. К новостям компании. Хочется на море? Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону 1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,77, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» сегодня с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Фильтры для воды «Аквафор» – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор.бай».
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Да-да-да! Бодриссимо!
4: Слушай, тут бодриссимо, не бодриссимо, а в пятницу не очень понимаешь, чего вам такого сказать, чтобы за вами успеть. Потому что в пятницу, мне кажется, все уже должны облизывать пальцы в ожидании слизывания вот этого вкусного шашлычного маринада, правильно? Ну, это как минимум. Здрасте, доброго утра. Нет, ну, пятница она такая, она разная, она веселая, она с осколками надежды, которые вот прямо сейчас мне в ТикТоке люди тут дарят. Спасибо большое. Андрюхе с Полоцка здорово. Ребят, меня зовут Дмитрий Салкович. Моя задача – бодриться с вами, бодриться лучше вас, но тут вряд ли получится. В понедельник – да. Но не в пятницу. Но, тем не менее, я попробую. У нас с вами все по плану. У нас в данный момент 8 часов 14 минут в белорусской столице. Как же хорошо ощущать пятницу всеми фибрами, где бы они ни находились, наших с вами душ. И поэтому, конечно, гороскоп обязательно в сольном исполнении сейчас. Напарник болеет. Это сразу, чтобы все точки над «и». Как-то вообще неожиданно заболел. Вроде нормально ходил, улыбался. Все-все-все, утром все до вторника на больничном. Но бывает, да? Иммунитет уже не тот возраст, вы понимаете. Так, гороскоп, да, сегодня же пятница. Сегодня я из наших больших закромов, они у нас тоже есть, на волне душевного радио, выберу очередной хит искусственного интеллекта, который вы присылали, вынесу его на ваше обсуждение. Если получится и как-то состыкуемся, найдемся с автором данного произведения, расскажет, что его сподвигло или ее. Там, по-моему, девушка у нас сегодня предполагается в качестве автора, но поет вроде мужчина. Или наоборот, в общем, разберемся в конце часа хит искусственного интеллекта, послушаем, ну и потом решим, оставлять его в наших, опять же, закромах, либо, так сказать, отправить его за горизонт вместе с верблюдами, пусть пасется и больше о себе не напоминает. Ну и, конечно, музыка, от которой хочется жить, все это здесь, на волне душевного радио. Бодрого утра, погнали!
5: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины – все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
7: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией? Подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
8: Хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая 12 и 13 июня. Десерт замороженный ТОП РАФ соленая карамель. Всего 99 копеек за 70 грамм. Шоколад темный, трюфельный, элит, кондитерская фабрика «Коммунарка». Всего 4,99 за 180 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
9: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
10: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
12: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем «Душевное радио». Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на

0: Хит.
1: Это наша знаменитая недоеденная оливка в преддверии звездопати. Это наш фирмовый гороскоп. Это всегда в пятницу такой, знаете, запас на понедельник. А вдруг не хватит, да, и в понедельник обсохшими, обкусанными губами вот эту вот оливку. Ну, хоть что-то. Вот надо так, чтобы выходные прошли. Овны, 12 июня, внимание. Хороший день, чтобы реализовать какие-то важные планы, однако распределяйте экономно свои ресурсы. Да, не перетягивайтесь. Неправильно прочитал. Не перенапрягайтесь. Ну, это примерно то же самое. Чтобы сохранять работоспособность до вечера. А вы же помните, что мы с вами сегодня встречаемся дважды. Вначале вот утром, а вечером колбасимся. С вами на ретро-дискотеке, самой масштабной в Беларуси под названием «Танцплощадка», да? 8 вечера всех жду. Тельцы, 12 июня, позвольте вашим близким самостоятельно решать вопросы или принимать решения. А вот это вот вообще кайфуха. Это здорово, говорит, знаешь что, иди вот туда за печку и сама там с собой разберись, правильно? Иногда так хочется сказать. Излишняя забота сегодня может ухудшить ваши отношения, тельцы. Ну, а вообще, 12 июня у вас хорошее настроение, которое поможет справиться с какими-то проблемами, если они вдруг где-то что-то подгрызают большой пальчик ноги. Близнецы, 12 июня. Сегодня многое будет идти не так, как вы задумали. А, это бесит. Хорошая идея будет продумать запасной план или иметь в запасе больше времени для уверенности. Звезды советуют сегодня близнецам держать свое мнение при себе, чтобы не подвергнуться легкой критике или еще чего того хуже. Раки, 12 июня. Не стоит вообще ничего вам планировать, но оно и понятно. Обстоятельства будут очень быстро меняться. И ракам, простите, придется подстраиваться и искать какие-то вообще другие варианты. Возникающие неприятности лучше решать быстро, пока они не превратились в большие проблемы. Ну, вот это у меня вот тоже есть такое размахивание мечом. Лучше, знаете, пока оно в зародыше, пока оно еще не подросло из грядки, лучше вот срубить, пусть кислое, но хотя бы вот она дальше не разрастется. Это, кстати, полезный навык. Лев, 12 июня. Сегодня необходимо найти баланс между рабочими обязанностями и бытовыми проблемами. Это будет непросто. Напоминаю, если кто заблудился во времени, в пространстве и в счастье, у нас сегодня пятница. Велика вероятность неожиданных задержек или опозданий, отмены каких-то мероприятий. Слушайте, ну в пятницу отмена мероприятий. Это только хорошо. Сразу вверх правую руку поднимаю, говорю, ну и с вашими мероприятиями. У меня вон карась клевать начал. Так, Дева, 12 июня. При решении вопросов используйте свой прошлый опыт, а также прислушивайтесь. Слышите, стучит вам в печень? Прислушивайтесь к интуиции, Дева. Чтобы повысить свою мотивацию, Девам нужно помнить о конечном результате, к которому они стремятся. А вот это очень здорово помогает, простите, о своем наболевшем, бросить курить. Это вот имеется в виду, когда ты понимаешь, ради чего ты вообще подстрадываешь где-то. Я четко выговорил слово, да? Хорошо. 12 июня, Весы. Сегодня у вас очень много обязательств, как на рабочем месте, так и дома, поэтому не тратьте зря вообще драгоценное время. Используйте помощь окружающих. Такой вот очень динамично, аккуратный перевод стрелок вот туда, в сторону соседа. Пусть он, да, сегодня вашу кошку на поводке выгуляет. Скорпионы, 12 июня, ваша резкость, ой, эти скорпионы, и несдержанность станет причиной ссоры в семье. Вы нечаянно, иногда кажется, что скорпионы вообще нечаянно, а намеренно, ну ладно, нечаянно можете сильно обидеть кого-то близкого и надолго испортить отношения. Ой, взяли бы, вот есть у скорпионов усы, возьмите вы, намотайте раз и навсегда вот это вот все и примите к сведению. 12 июня, Стрелец. Включите режим экономии, сократите траты. Сейчас лучше делать накопления, чтобы в будущем не оказаться в сложной финансовой ситуации. Копить всегда тяжело. Насколько приятно разбивать эту копилку, это вот я ощутил вот недавно совсем. Это так кайфово, но складывать в эту копилку, как же это тяжело. Прям до аллергии доходит. Так вот, стрельцы, закончите все начатые и отложенные дела, чтобы они вас больше не отвлекали от новых, каких-то прям новых, там, каких-то прям интересных проектов. У меня перед глазами единственный представитель стрельцов, который имеется в реальности, вообще не про него. Он, новые какие-то проекты, всегда по одной и той же колеи едет, аж бесит. Так, козероги, это ладно, потом придет, я ему в лицо скажу. 12 июня, козероги. В спорах с коллегами или в дискуссиях проявляйте профессионализм. А это знаешь, что такое? Это когда ты суперпрофессионал своего дела, начинаешь среди тех людей, которые к тебе пришли, говорить на профессиональном языке, которые вообще ни черта с этого не понимают. И ты вроде бы умный, да? И они понимают, что надо кивать и соглашаться, потому что по-другому невозможно. Выражайте свои мысли коротко и ясно. Сегодня козерогам легко обидеть кого-то резкой критикой. А, это есть такое. Или едким замечанием. А, есть такое. Старайтесь не раздражаться по пустякам, держать эмоции под контролем. Ну, так сказать, на замочке. Водолеи тоже 12 июня. Внимание, как бы не раздражали. Да что ж такое сегодня, пятницу? Вас окружающие, сохраняйте хладнокровие, не поддавайтесь на провокации. Спокойное, практичное отношение к проблемам позволит водолеям решить их быстро, эффективно, я так предполагаю, с одного удара. Рыбы, 12 июня. Старайтесь убрать, опять же, эмоциональную составляющую. Смотрите на происходящее реалистично и трезво. Ну, трезво. Трезво утром еще можно. Вечером уже будет сложно, а утром можно, трезво. Тогда вы поймете свои ошибки и найдете успешное решение любого вопроса. В общем, резюме, подводя какую-то там черту. Сегодня очень эмоциональный день, где-то надо будет попридерживать лошадок для того, чтобы вас не занесло куда-то там вдоль от трассы, да? Потому что потом будет сложно оттуда выбираться. Но ничего, потом придет вечер, да? Опустится солнце, прогреются бани, и мы будем там... Дадим себе волю по полной программе.
0: Если сгущенка, то вареная. Если радио, то душевное.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8. Это лето. И любимая музыка, на душевном радио.
1: Так, ребят, напоминаю, что совсем скоро стартует у нас ни много ни мало, а хит искусственного интеллекта. Я подберу очередной новый там какой-то, да, для того, чтобы поставить в эфир. Ну, вы оцените, послушаете, и у нас в Телеграме скажете, надобно нам с вами все это или в утиль. Итак, приходим к нам в Телеграм, душевное радио «Час». Скоро озвучу очередной хит искусственного интеллекта. Ну, пятница, она ж такая. Улыбаемся и пашем.

0: Реклама.
1: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14

0: выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кострома сырокопченая гурман 19 рублей 99 копеек за килограмм. Бумага туалетная Папия 3 слоя 6 рублей 99 копеек за 8 рулонов. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Да-да-да-да-да-да-да. Всем привет, всем здрасте, кто правильно настроен в это утро на волну душевного радио. Меня зовут Дмитрий Санкович. Ну и у нас сейчас кит искусственного интеллекта. Очень активная девушка, она присылала очень много. И вот это поставьте, и вот это. Очень много спрашивала, когда же вы поставите. Но я попытался с ней связаться, чтобы сама создательница представила свой, ну, наверное, все-таки музыкальный хит в эфире душевного радио. Есть у нас такая забава по пятницам. Хотите, присылайте. Только присылать вместе с текстом, только в пятницу, только в момент выхода программы и только с хэштегом «Хит искусственного интеллекта», то есть «Хит ИИ». Мы все отслушиваем, принимаем какие-то решения, слушать, не слушать, выставлять, не выставлять, потому что присылается много. Степень проработки музыки тоже абсолютно разная. Где-то действительно, ну, настоящие шедевры получаются, а где-то из разряда, вот, скормили нейронки, пусть она там как хочет, так и поет. Абсолютно неуправляемо. И то, и другое, и третье, оно приемлемо, но решение это выносят люди, те, которые будут слушать или не будут слушать данное музыкальное произведение далее в каких-то там наших придумках. Итак, приходим к нам в Телеграм, душевный радиочат. Я сегодня представляю, ее зовут Александра Минаковская. И много она тут всего присылала. Выбрали песню под названием «Моя родная». Текст такой хороший, ну, текст у всех хорошие. Все-таки музыку тоже не надо сбрасывать со счетов, аранжировки в том числе, даже если вы пишете в нейронных сетях. Итак, вот прямо сейчас я загружаю голосовалку к нам в Телеграм, закрепляю ее, ровно один час будет действовать этот опрос. Итак, хит искусственного интеллекта на волне душевного радио по пятницам. Александра Минаковская, «Моя родная». Слушаем и выносим свой вердикт. Он традиционно, так как правильно относиться к музыке, она может либо нравиться, либо не нравиться. Вот нажмете либо одно, либо второе, и по результатам вашего опроса вынесем вердикт и дальнейшую судьбу определим данного музыкального произведения. Погнали!
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

друзья, вот такое музыкальное произведение. Хит искусственного интеллекта Александра Минаковская. И трек под названием «Моя родная». Но дальше дело за вами. Голосуем. Либо нравится, либо не нравится. Вот в общем, да, музыкальное произведение у нас в Телеграме. Дело за вами. Погнали. Погнали.

0: слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Президент Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин с Днем Независимости. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот период достигнуты существенные результаты в расширении белорусско-филиппинских связей, обозначены перспективные направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. В Беларуси по программе «Народные товары» заключили уже более 280 тысяч кредитных договоров на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали в марте, с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Льготная кредитная ставка распространяется на 35 категорий товаров. Наибольшим спросом пользуются мебель, керамическая плитка, отечественная бытовая техника. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Радары работают на 11 участках. Есть они на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, на Партизанском. А еще камеры установили на Вообшасово, Козинца, Радиальной, Притыцкого, Московской, на Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Самый богатый человек на планете Илон Маск стал первым триллионером. Накануне SpaceX Илона Маска привлекла рекордные 75 миллиардов долларов после размещения акций. Сегодня, когда они начнут торговаться на бирже, состояние компании превысит 1 100 миллиардов долларов. До этого состояние Маска оценивали примерно в 780 миллиардов долларов. Для сравнения, следующий в списке богатейших людей – Ларри Пейдж, американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google. Его активы около 300 миллиардов долларов. К новостям компании «Время» переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором «Fun & Sun». Спрашивайте в турагентствах города и по телефону 1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла, в Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу сегодня с Дмитрием Санковичем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при родовом вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душу!

0: будет.
1: Да, конечно, будет. Куда денется? Хотя, с другой стороны, мне кажется, у большинства, да, сейчас вот в руках бы вот этот вот, маринованный огурчик. Свеженький, да? Хрумсь! Эх! И в шезлонге так кататься, смотреть, как там эти спутники Маска летают, да, над головой. Но до этого еще необходимо дотерпеть. Это пятница, это волна душевного радиомикрофона Дмитрий Станкович, ну и бодритима шоу в единоличном исполнении. Вроде как ничего. У нас все идет по плану. Напоминаю, что у нас сегодня хит искусственного интеллекта, и мы представляли очень такая активная девушка, много присылала, много спрашивала, когда будет. Ну вот, пришло время, я написал Александру, вы на связи, так она мне ничего и не ответила. К сожалению, с автором не поговорим, но, тем не менее, произведение прозвучало. Сейчас будем разбираться. Итак, мы сегодня слушали Александра Минаковская и песня под названием «Моя родная».

0: проголосовал, Александр, вон вверху. Смотрите, Александра Минаковская, моя родная. Ну, что я могу сказать? Я проголосовал, что мне не понравилось. Понятное дело, всегда очень сложно, когда тексты хорошие, там, красивые, да? А когда там о мамах, о родине, обо всем остальном, так тут тем более надо работать очень тщательно, даже с нейронками. Ну, а по мне, так очень хорошую задумку вообще похоронила вот эта бесплатная версия Суно, да, или там какой-то. Потому что, ну, просто кинули туда, оно напело вообще с металлическим вот этим вот голосом, да, вообще без всякого отношения, просто какие-то там барабаны на... Я свое ощущение, да, вы можете как-то по-другому, но я же тоже имею на это право. Поэтому, ну, вот и голосовалка, она отражает, Саш, ну, вот выше. Хит искусственного интеллекта Александра Минаковская, моя родная. На данный момент, ну, достаточно много проголосовало, 44 человека, и из них 61%, увы и ах. Говорит о том, что не понравилось. И вот 39% написало, что понравилось. Мне кажется, когда такие тексты, которые вообще должны, ну, я не знаю, там, пропахивать душу от и до, тут надо очень серьезно работать и с музыкальным наполнением, и с тем, чтобы эта песня действительно трогала, и так далее. Александр, это вам надо обновить себе Телеграм. У меня та же проблема на телефоне, у меня сейчас не отображаются голосовалки. Не знаю, как с этим справиться, но голосовалка вот есть, и вот люди голосуют. Поэтому получается как, 60, ну вот уже 60 не нравится, 40 нравится. Посему выносим вердикт, что, ну, песня прозвучала и прозвучала, какое-то минимальное или максимальное там у каждого своего удовольствие получили, и, к сожалению, ставим на ней минус, потому что большинству, ну, получается, вроде как не зашла. Еще раз призываю всех, если вы пытаетесь творить как творческий человек, как музыкант, как нейрона, там этот, как его называют, аранжировщик, творите, мы же только за, присылайте нам, но сделайте это так, чтобы это было вкусно, чтобы это было похоже на то, что вот мы с вами любим, на легендарную музыку и так далее, а тут надо, конечно, поработать, тут надо, конечно, знания какие-то и так далее. Хит искусственного интеллекта на сегодня завершен. Александре, спасибо, двигаем дальше.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Хочется свою квартиру и машину, вот бы!
2: Выиграть – это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур-216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

А знаете, что делает завтрак вообще идеальным? Правильно, глазунья под любимые хиты. Ребята, коллаборация, которую вы не ждали, а мы сделали. Кобрицкие яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 75XXL, Ероб, Соседи, Простор. Нашли на полке, сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграм или присылайте к нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь теплом. Ждем ваши отметки. Вау!

0: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
1: Как?
0: Новосельцева, разумеется.

0: Ну, Прокофьевна, вам нравится?
1: Очень вызывающий.
0: Да?
1: Я бы такие не взяла.
0: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Патрисимо шоу, Патрисимо шоу, Патрисимо шоу. Утро будет.
3: Утка Fast News.
4: Самое время душевных новостей – это Утка Fast News. Ну, такие новости, которые особо ничего не значат, но иногда позволяют улыбнуться, почесаться. Не в плане того, что давно не мылись, а почесаться в плане головы. А мне с моей лысой башкой вообще приятно чесаться. Я сразу произвожу впечатление умного человека. А в ТикТоке на стриме я натираю богатыря на своей лысой голове. Ну, имеется в виду, я тоже, ну, человек не мелкий, тем более снизу меня не видно, видно только сверху, а тут все в порядке. Поэтому типа богатырь натирается за репосты. Ну, все это дело. Да ладно. Так, к чему? Ой, прикольно. В магазине в Новой Зеландии наблюдается наплыв любопытных посетителей. Сейчас объясню, почему. Все из-за яблока. Обычно я сказал, ну что яблоко может такого сотворить для того, чтобы к вам наплыли прям посетители. Доставлено в магазин с партией других фруктов. Люди стекаются полюбоваться на диковину, которая окрашена в красно-желтый цвет. Причем цвета разделены посередине почти идеально ровной границей. Подобные яблоки, ну их называют химеры, как-то страшно, являются результатом генетической мутации, в результате которой фрукт образуется из клеток двух разных генетических групп. Ну, естественно, такие плоды встречаются крайне редко, примерно один случай на миллион. Я вам сейчас вот сброшу. Есть фотография, кто у нас в Телеграме, душевный радиочат. Во! Вот это называется яблоко химера. Интересно, а буду ли я мучиться какой-то совестью, если вдруг, ну вот, мне его что, не продадут, что ли? Ну, продадут. В общем, килограмме, который я буду покупать. И после того, как я сочно в него вгрызусь, как червячок такой, да, у меня совесть проснется, что я съел химеру, которая встречается там один на миллион, или его по, вот конкретно данные прям вот... О, смотрите, а тут есть даже крупным планом. Глядите, о, природа дает, да? Прям ровненько-ровненько вот разделила на желтое и красное яблоко. Но прикольно. Единственное, что меня несколько смущает, это вот классификация того, что прям наплывы посетителей. Что, посмотреть больше нечего? Или вот только вот это вот? Это надо просто очень любить яблоки. Или заниматься тем, что ты их разводишь. Ну, разводишь имеется в виду не на груши, там и на апельсины, а в плане того, что разводишь в плане произрастания. Ну, прикольно, конечно, красиво. Я всегда говорил, что самый великий скульптор и самый яркий художник – это все-таки природа.
3: Утка Fast News.
4: По поводу свадебных фотосессий. Всегда был против подобных вещей. Мне кажется, это выброшенные деньги, время и так далее. Но иногда приходят достаточно прикольные персонажи на съемочную площадку. И тогда вот эта свадебная фотосессия запоминается надолго, если не навсегда. Также с дрожанием коленей и другими физиологическими особенностями. Но это я так предполагаю. Для своей свадебной фотосессии Стивена и Келли Джозеф выбрали очень живописное место. Национальный парк в Калифорнии, в США. Ну, действительно, место очень красивое, там дубы, колдуны, все как надо. Но вот некоторые из снимков на лоне природы были очень смелыми, например, на краю утеса. Они тут тоже выложили. Но самое захватывающее фото получилось благодаря ситуации, которую вообще никто не планировал. В какой-то момент позади молодоженов появился самый, что не есть, настоящий медведь. Или, как говорила моя бабушка, ведьмедь. И хотя Стивен и Келли и их фотограф Ариэль немного занервничали, но они все-таки решили задержаться, сделать несколько кадров. Из чего я делаю вывод, что люди достаточно бессмертные. Хотя мужчина может в этот момент, ну подумаешь, медведь, я вон женюсь, да, что в принципе равноценно. Молодые супруги не прогадали, ведь они получили фотографии, которыми может похвастаться далеко не каждая пара. Ну а медведь, похоже, не было дела до фотосессии. Ему было все равно. Зверь явно искал еду и, видимо, быстро сообразил, что свадебная фотосъемка – это вовсе не то мероприятие, где можно полакомиться. А чё так? Ну, нормальные ребята такие. Ну, парень-то такой же лысый, как и я, упитанный. Чего не поел? В общем, ну, прикольно. Прикольно, очень смело. И даст бог, чтобы все это действительно помогло по-настоящему этим ребятам, ну, скрепить собственный брак, потому что... Если вдруг поссорится, говорит, ты как ты смеешь? Зачем? Какие разводы? Нас с тобой Мишка на заднем плане, да? Вот это вот все навсегда соединил. Смотрится очень смело и интересно. Можете посмотреть у нас в Телеграме. Душевный радиочат. Хотя вот легкие мурашки по моей спине, допустим, побежали.
3: Утка Fast News.
4: Ну и дети. Самое яркое, конечно, для нас продолжение, самое главное, это наши дети. Вот эта девчонка, про которую сейчас расскажу, наверняка гордилась бы собой, когда скопила немного денег. И впервые в жизни, ой, это ж, наверное, гордость какая, на собственные деньги купила первую в жизни собственную пиццу. Ну, прикольно. Но юная героиня этой истории переживала за сохранность своей еды, поэтому родители девочки вскоре увидели, что на коробке с пиццей красовалась записка, оповещающего каждого, что никому нельзя есть содержимое. Кроме того, тут же лишал и нож. Ну, видимо, показать намерение хозяйки, защищающей пиццу, более чем серьезный. Прикиньте, я вам сейчас тоже сброшу в телегу. Но это написано по-английски. По-английски. Во. Прикиньте, ваша, вот если бы... Я бы испугался. Я бы позвонил знакомому психологу, а как по-другому? Слушайте, прихожу домой. Ну да, дочь молодец, дочь крутая. Собрала карманные деньги, заказала себе пиццу. Ну вот этот вот ножичек с упоминанием того, эй, ты, родитель, а ну-ка уйка отсюда куда подальше, иначе догоню. Но меня бы смутило. Правда, вместо того, чтобы испытать трепет, легкое беспокойство, мама, папа рассмеялись, увидев столь суровый подход к охране любимого лакомства. Однако маленькая владелица пиццы вряд ли подозревала, что ее грозное послание вызовет у взрослых скорее умиление, чем страх. Да, ну, девочка подрастает в нужном направлении. Тут, знаете, а когда ей будет 14, она что, тут будет с автоматом, да, ходить, если вдруг на ее коктейль позаришься? Тут, мне кажется, родителям надо задуматься. Ребят, все, мир хорош, прекрасен и разнообразен. Это нельзя не заметить. И это всегда пропагандирует волна душевного радио.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: всегда торфа. Урожая много не бывает.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 12 и 13 июня. Полотенцебумажное свое. Два слоя. Всего 2,49 за два рулона. Средство для мытья посуды Фэри. Сочный лимон. Всего 4,59 за 450 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14

0: надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: только с 8 по 21 июня в Евроок на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте evrook.com или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Верно, друзья, у меня что есть? У меня еще есть подарок. Это сертификат, который подарит себе прямо райское наслаждение на тайскую церемонию проработки ног Bounty Food Break. Тай Спа Bounty — это оазис просто гармонии души, тела, где вы сможете почувствовать покой, в хорошем смысле этого слова, вернуть жизненные силы и насладиться традиционными тайскими ритуалами и спа-программами. Подарите райское наслаждение себе и своим близким. Сертификат Тай Спа Bounty на Пионерской. На Пионерской 5 и Пионерской 32. Это там вот салоны Тай Спа Bounty. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. Ежедневно с 11 до 23 часов есть телефон. Как ни странно, А1 303-55-88. Я там был. Реально клево. Вот дверь закрывается, и вы в релаксе. Просто. А проработка ног — это же вообще здорово. Я не знаю, как у кого, а мне, возможно, после этой церемонии можно будет спать нормально, а не задирать ноги. У подножия ромашки я лежал, задрав тормашки. Есть у меня такое вот, то ли ноги очень сильные, которые просятся там в походы и в какие-то подвиги там марафонские, то ли что другое, не знаю. Может, погода, может, возраст, чтобы тебе было хорошо. Это я возрасту, я в зеркало сказал. Надо ж кому-то отдать. Так отдам с удовольствием. Ребят, сегодня у нас пятница. По давно забытой, но недавно возрожденной традиции, в пятницу мы делимся позитивными себяхами. Они же селфи. Ну а сегодня мне необходим ваш селфи. Все-таки довольные лица в пятницу. Хочется посмотреть, вещаю в темноту или в людей, в кого-то там вот с той стороны. Поэтому очень хочется посмотреть на ваши селфи, счастливые все-таки, довольные все-таки, слушающие душевное радио, на рабочих местах. А я буду рассматривать, может быть, где-то буду пытаться угадать, кем вы же вы все-таки работаете в окружении вот этих вот недорезанных шин каких-нибудь резиновых, да? Ну, вот что-то в этом роде. И давайте только так, это будет абсолютно субъективно. Выберу наиболее поразившую меня фотографию. Меня поразить очень просто. Это я снаружи такой брутальный мужик, а внутри дрожащий зайчик и ребенок абсолютно. Поэтому буду только вот на собственный вау-эффект рассчитывать. То селфи, которое поразит больше всего, вот тем отдам непосредственно вот эту вот замечательную процедуру в Тай Спа Bounty проработки ног. Ну так, на всякий случай, да, может, ноги будут больше. Куда сбрасываем? К нам в Телеграм. Душевное радио чат называемся. Ой, интересно. В долгу не останусь.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Она та самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она та самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Выпускные вечера для 11-классников сегодня пройдут в школах Беларуси. Как сообщает Белт, выпускные вечера для столичных выпускников организованы в этом году в новом формате. Сначала торжественные части пройдут на базе учебных заведений, а развлекательная часть на 4 крупных культурно-развлекательных площадках. Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. В этом году 11 классов заканчивают более 58 тысяч молодых людей по всей стране. Несколько штадлеров вернули на линии между Минском и городами-спутниками. Накануне в сообщении Минск-Рудинск возобновили курсирование 3 пары поездов городских линий. Сегодня восстановили движение всех штадлеров по этому маршруту. Всего будут ходить 10 пар. Также вернут пару поездов городских линий в сообщении Минск-Беларусь. Всего между Минском и Заславлем с этого дня будут курсировать 17 пар поездов городских линий. Очередная схема обмана появилась у мошенников. В мессенджерах стремительно распространяются группы и каналы, где аферисты рекламируют заграничные витамины и биологически активные добавки по подозрительно низким ценам. Жертву требуют внести предоплату. После того, как деньги переведены, товар не высылается, а лжепродавец бесследно исчезает. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. «Звездный шансон», «Душа народная» и «Зажигательная танцплощадка» с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании. Анатолий доплатит. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки Бай. Не пропусти выгоду. Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо шоу» сегодня с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

Как по питерской, здесь на волне душевного радио. Всем привет, всем здрасте. Меня по-прежнему, как ни странно, зовут Дмитрий Санкович, и вы по-прежнему, как ни странно, настроены правильно на волну душевного радио. Это Бодрисимо шоу, и по пятницам, по пятницам мы бросаемся друг в друга себяхами. Ну, они же типа селфи. Но сегодня хочется именно с рабочего места, для того, чтобы увидеть, что есть же счастливые люди, точно так же, как и я, да? Вот я, допустим, возле радиомикрофона счастливый. Александр Соловьев, вижу, счастливый возле точила. Ну, сегодня у тебя точила поменьше, ты вчера побольше точила присылал. Я исключительно не по поводу лица Александра, я исключительно по поводу инструментов, которые его окружают. В общем, вот все такое вот сбрасываем, но интересно же вот посмотреть на улыбчивых людей или на скрыто улыбчивых людей, как вот Роман Кареба. Вообще скрыто улыбка, но 102.1, гомельская частота радиостанции, прям видно, прям в творческом рабочем беспорядке. Рома, привет огромный. Всем классной пятницы. Ой, от нашей Олеси. В очередной раз немножко покрылся пупырышками в плане того, что правильно выговорил. Потому что если бы я сказал «Олеся», мне бы прислали совершенно другое селфи, правда? Олесь, привет вам огромный. Я тоже периодически переодеваюсь в белый халат, но у вас же, наверное, да, все по правилам. Наиболее впечатлила людей это Таня на своем рабочем месте. Ну да, чувствуется, что пятница не за горами. И Таня такая свеженька, хороша собой в окружении всего этого вот того, что вот прям вокруг Тани. Привет огромный. Так, Саш говорил. Ну, смотрите, на рабочем месте Лариса. Лариса, тоже вам привет от волны душевного радио. Но у вас какой-то мрачный достаточно интерьер вокруг вас. Это вот этого, который там с островом арестовали. Не помню, этот Берг какой-то, да? Вот у него примерно такие же фотографии были, когда расследование шло. А и какая-то таблица. Вот. А, Менделеева, слушайте, вы учитель. Но вышло грозно, Лариса, вот вышло очень грозно. Где-то как-то очень Ленка тоже веселая, хороша собой, доброго, счастливого дня. Та же улыбка у Андрея из глубины его либо автомобиля рабочего, либо не очень. Ну и дальше продолжим в том же духе. Ребят, жду ваши себяки у нас в Телеграме. Душевное радиочат. Должно быть счастье на рабочем месте. Как бы ни парадоксально это звучало в пятницу.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: Продолжаем, друзья. Я тут являюсь спасителем ваших ног. Да, не сам, а, конечно, при помощи Тайс по Баунти, а из гармонии души и тела. У меня есть сертификат на тайскую церемонию проработки ног. Баунти Фуд Брейк. Фуд Брейк. Вот так это все называется. Уверен, ну, Тайс по Баунти — это известные салоны в Минске. Напоминаем, в Минске. Там мало, конечно, ваши ноги будут не для скуки, я так понимаю. Ну и пятница, это значит, что самое время побросаться себяками друг в друга. У нас в Телеграме «Душевное радио», чат мы называемся. А где кошака? Чего убрали кошака? Такая классная инопланетная штука на меня смотрела. На этом сразу спросили, кем работаете? Зря убрали. Обожаю людей с чувством юмора абсолютно. Зря чего убрали-то? Ну классно же. Так, душевного дня душевным людям. Юльчик вся на победе. И вы, видимо, любите Барби, да? Такая розовая. Пятница прям бурлит. Да, ну, давайте поздравим нашего замечательного друга Дима Данченко, он же Вжик. Он всегда на связи, он всегда на волне душевного радио 5-5. Слушай, ты старше меня, выглядишь намного младше. Я прям ревностно стал к этому относиться. Дим, снюхай тебя и всяческих тебе благ и продвижений только вперед. Серега 235 прячет глаза, видимо, после хорошего времяпрепровождения на отпуске. Стоматологи! Все, я задрожал, я упал, поднялся, очнулся. Зуб, да, это вот как глядя на стоматологов. Ребят, привет огромный. Евгений Глушаков уж сколько лет терпит, любит поп-музыку, но всегда реагирует, когда Король и Шут или Нирвана в эфире Душевного радио. Такое у нас тоже есть, тапочка наша. Здравствуйте, Грозный, очень довольный работой. Дмитрий, во глубине тоже какого-то аппарата, ну там есть хорошие колонки, значит подпрыгивать можно будет. На самом первом фото это мое, я не в белом халате, в пиджачке, я же педагог из Гомельского института развития образования. Это я, да, я помню ваше учреждение, даже удивлялся. Представляете, специальный институт создали, чтобы развивать образование, видимо, в других институтах. Супер. Ну а, о, какая фотография. А, Леся тоже. Ну, это уже такое предвосхищая какой-то удивительный вечер, да? Ну, вот, может быть, простите, я здесь буду танцевать. Ну, вот так вот фотография смотрит на меня. А Леся, вы супер. Работать на даче под ритмы любимого радио – это наслаждение в кои-то веки. Ну и все, и работают люди. Очень загруженный работой день. Кружится, опять же, на стульчике Виктория, она же Победа. Слушайте, ну, супер. Супер, не подарков ради. Воспрял, так хорошо. Есть люди, слушают душевное радио, радуются и живут. Круто!
1: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Утро будет.
0: Ну, такой очень вдохновляющий трек для тех, кто за рулем, и таких очень много, вот, глядя по себякам. Единственное, опять стоматологи, опять же, я не представляю там, ну, ща мы тебе насверлим туда, Женя. Богдан Ситомир, а запорожец машина класс.

0: вами акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.

0: месяц.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: как быстро пролетело время, потому что вы классные, с вами клево. И получается, что вот 10 минут остается, и надо идти переквалифицироваться типа крутого ретро-диджея. Напоминаю, сегодня в 8 вечера я у руля нашей с вами, я надеюсь, общей, любимой, самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси под названием «Танцплощадка душевного радио». Сегодня колбасимся вечером с 8 до 10 в моем присутствии. Как это кого-то обрадовало, так, возможно, кого-то расстроило. Ну, я уже готов. Чё давно мы не слышались. Ну, такова вот жизнь. Постоянно в гастроли, где-то люди ждут, постоянно летишь. Куда-то спишь в виде циркуля на неудобных сиденьях, но все ради вас, друзья. Ну что, надо отдавать мне. А вот был подтекст, да? Вы помните о том, что я сейчас должен отдать сертификат на тайскую церемонию проработки ног. Ног! Bounty Food Break называется в Тайс по Баунти в Минске. Ребята, ну, единственная фотография с ногами. Это был, ну, такой зашифрованный посыл, если хотите. Вы мне скажете, ну, а как же, себяки, они же без ног. Чему? Я вам отвечу. Посмотрите на Викторию. Она с ногами поместилась. Виктори, значит, победа. Вика, я вас поздравляю. Ну, вас же, наверное, Вика зовут, да? Я вас искренне поздравляю. Ноги вроде ничего. Но после вот данной процедуры, я думаю, станут ого-го. Ну, это как минимум. Поэтому, Вика, я сразу предупреждал, на мой взгляд и риск, ну, вот такое вот я выбрал, потому что, ну, ноги уж прорабатывают. Ну, и вот, да, веселая девчонка, это очень здорово, я обожаю веселых людей. Сам не всегда я такой веселый, это только с вами. Вот с вами как-то хорошо получается. По всему остальному как-то гружусь, хотя всех учу сам, да, если вдруг чего, поднимайте вверх правую руку, ну, и с ним, да. Но получается не всегда. Но, тем не менее, главное стараться. Ребят, было здорово, было хорошо. Напоминаю, 8 вечера. Всех прям с нетерпением. Жду возле радиоприемников. Тем более погода такая, что надо будет танцевать, чтобы в танце согреться. Вот. Ну, а Вику еще раз поздравляю. Сейчас мы с вами спишемся. Решим, что, как и почему. Очень крутая процедура в очень крутом салоне. Это вот вам от души, извините за тавтологию, от волны душевного радио. На этом на данный момент у меня все. Еще раз до 8 вечера. Совсем скоро ожидаем в начале новости от Сергея Сенкевича. А там не за горами 12.00 и полдень, когда на волне появится уже никто иной, как наша Оля Шебека. Любить да радоваться, да? Все, ребят, до встречи. Всех обнял, покружил, поставил на место. Делаем громче душевного радио и не грустим.
1: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. 3 660 000 рублей из фонда президента по поддержке культуры и искусства направят на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонт костела Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. Распоряжение накануне подписал Александр Лукашенко. Реставрация иконостаса Жировичского собора начата в прошлом году. Реликвия датируется 1670 годом. Средства, выделяемые для Буцлавского костела, помогут разработке документации по усилению фундаментов, стен, сводов и других строительных конструкций. Сегодня в стране пройдут выпускные вечера. Милиция обеспечит охрану общественного порядка. В каждой школе и на прилегающих территориях будут дежурить наряды милиции и усилит пропускной режим. Под особым контролем парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделят безопасности вблизи учреждений образования. В Молодечно проходит юбилейный 25-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Сегодня вечером церемония открытия. Концертная программа «Когда песни собирают друзей» отразит дух фестиваля, который многие годы объединяет людей через искусство. Завтра конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни и гала-концерт закрытия фестиваля, где наградят победителей конкурса. Суперкомпьютер из Великобритании определил возможного победителя чемпионата мира по футболу. Модель отдала первое место сборной Аргентины с шансом 24%. Испания получила 13%, Франция – 12%. Португалия и Англия делят четвертую позицию. Вероятность победы каждой команды оценивают в 9%. Добавлю, сегодня, во второй день группового этапа, в 10 вечера сыграют сборные Канады и Боснии и Герцеговины. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про» мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Вьетнам» ждет Нячанка и Камра Низминская с туроператором «Fun & Sun». Спрашивайте в турагентствах города и по телефону 1-113-41-41. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко сегодня даст интервью телеканалу «Аль-Арабия». Как сообщает Белта, в качестве интервьюера выступит ведущая международных новостей и корреспондент телеканала Мелинда Карен Носифора. «Аль-Арабия» – международный арабоязычный новостной канал. Штаб-квартира располагается в Саудовской Аравии. Канал доступен в более чем 150 странах. Сегодня белорусские школы и гимназии начинают принимать документы от родителей будущих первоклассников. Как сообщает Белта, прием документов для зачисления в первые классы детей, проживающих в микрорайоне, прикрепленном к учреждению образования, проходит по 15 августа. Дети, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении. В сравнении с прошлым годом никаких изменений в порядке приема документов нет. Всего в новом учебном году за парты белорусских школ сядут около 82 тысяч первоклассников. За сутки в милицию поступило более 1500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности правоохранителей и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвратили. Зарегистрировано 49 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как сообщили в МВД, приостановлены расходные операции по 112 счетам. Задержан один курьер, работавший в интересах аферистов. 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня в 5 вечера. Ислыч встретится с Нафтаном, а в 7 вечера Белшин сыграет против Батэ. Завтра пройдут матчи Динамо Минск-Гомель, МЛ Витебск-Витебск, Барановичи-Минск и Динамо Брест-Неман. В воскресенье Днепр сразится с Арсеналом, и Торпедо Белас проведет игру со Славией. К новостям компании «Хочется на море». Летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором «Fun & Sun». Подробнее по телефону 1-113-41-41. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 83 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер, в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах с охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением с инструкцией или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия, 69,90. Шезлонг складной, 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Вы как? Живы еще? А если вдруг напомню, что сегодня пятница? Пятница, вы это слышите? Ой, ну как-то уже сразу получше стало и правильно. Какая-то магическая есть вот эта пленочка у этого дня. Какое-то звучание бодрящее. Ну, само по себе, уже столько ассоциаций у нас с этим днем. Столько мы всего на пятницу хорошего откладывали. Сколько будет вечеринок сегодня? А выпускные? Ой, ну все, начинаются какие-то уже такие, знаете, праздничные внутри просыпаться с маракасами настроение, буквально ножку в сторону, и можно так чик-чик-чик танцевать, потому что к выходным приблизились максимально. И в обеденное время, в обеденный перерыв, естественно, мы будем с вами делиться приветами и поздравлять тех, у кого сегодня внутри вот это самое настроение с маракасами, веселое, танцующее, и даже не важно, как мы в пятницу выглядим на фото, мне кажется, важно в целом, как мы выглядим на МРТ, КТ, УЗИ, а то, что на фото, это можно всегда подтянуть. Исправляем любые настроения улыбкой, музыкой, ну и, конечно же, приветами, которые можно отправлять в телеграм-чат душевного радио и в инстаграм, вообще во все наши соцсети. Все увидим и все озвучим. Пишите.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Сегодня почувствовала себя динозавром, ну, каким-то очень возрастным человеком. В тот момент, когда дочка пыталась вспомнить мой год рождения и сказала 2995. Ну и когда-нибудь, конечно, родится человек с такой вирочкой. Я надеюсь, что у этого мира есть будущее. Но для дочери все оказалось гораздо хуже. В этот момент она поняла, что ее мама из прошлого века. Ну и уже я представила себя, увидела, да, в ее глазах, как у меня появляется седина на висках. Увидела, ну, совсем уже старый в этих детских глазках, будто цифры, правда, что-то значит. Но сейчас ведь мир бережно хранит множество примеров, когда люди в любом возрасте открывают себя и находят свою роль. Например, Сильвестр Сталлоне, он же до 30 вообще лишь в эпизодических каких-то ролях был замечен, а Вера Вонг, дизайнер свадебных платьев, она работала до 39 редактором, только потом нашла свое предназначение. А вот эта вот бабушка Мозес, она рисует такие интересные, милые картины в стиле примитивизма. Она вообще была женой фермера, помогала мужу по хозяйству и в 78 лет только начала рисовать. И только потом, вот в 78 позже, стала знаменитой. Ну или самый старший в мире марафонец. Он из Индии, Фаунджа Сингх, начал бегать марафоны только в 89 лет. Ну и главное, по-моему, не как можно раньше чего-то добиться. Ты все эти возраст, да, так я перечисляла людей. Ну да, иногда он очень даже выглядит мощно. Но главное, наверное, в жизни просто почувствовать себя живым человеком. И неважно, когда это произойдет. Главное, чтобы обязательно произошло. Ну, а мы сегодня думаем, что делает нас живыми. И, возможно, кому-то вот в самое сердце прилетит привет, прилетит такое доброе сообщение от коллеги, от близкого человека, от родителей. Поэтому давайте сделаем нас более живыми. Немножко подвигаемся, напишем в телеграм-чат и в инстаграм душевного радио. И вот как это уже сделала Анастасия. Она пишет, что сегодня у ее доченьки, у Миланы, день рождения. И вот в эти минуты они готовятся отпраздновать второй день рождения малышки. Ну и желает своей малышке, своей принцессе, пишет, что сладкой булочки, мы тоже так называем своего ребенка, сладкой булочки желает интересных мультфильмов, интересных сновидений, добрых друзей, сказочных приключений, чтобы детство у нее было, таким волшебным, настоящим, как можно дольше, таким и оставалось. Ну, очень, мы все к вам присоединяемся. Наверное, самая важная задача взрослых – сохранить детство. Детство своих малышей и как можно дольше эту магию поддерживать. Будем волшебниками для своих людей.
2: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вот вроде бы время развивается, время как-то движется, и технологии тоже не стоят на месте. И всегда мы считали, чем новее платье, телефон, телевизор, чем он больше, чем больше наворотов, но тем лучше, правда? Это всегда был какой-то признак статуса. Чем у тебя все более новое, более совершенное, ну, тем больше каких-то бонусов ты себе в обществе мог заработать. Но сейчас логика просто как-то ломается, переворачивается, моя в том числе. Потому что в моду входят кнопочные телефоны. Это теперь такой маркер статуса, тренд. Тренд просто по всему миру расползается, так не спеша. Но это как будто не возврат в прошлое, а пересмотр настоящего. Правильно? Тут уже естественно, что в кнопочных телефонах меньше функций, но вроде бы как мир устал от смартфонов, которые уже чуть ли не имплантированы нам в руки. У некоторых людей уже даже вмятинки появились на пальцах, там, где мы ставим, там, куда мы ставим телефон, чтобы скроллить ленту. Вы проверьте сейчас свои мизинчики, есть ли там следы или на ощупь изменились ли пальцы. Но в целом есть такая тенденция. Эти кнопочные телефоны говорят об отказе от постоянного потока информации, наверное, даже лучше нас, потому что уведомления, бесконечное это присутствие глазами, ушами, головой в цифровом пространстве, все это напрягает. И вот эта вот возможность выбрать, когда быть на связи, когда открыть свою раскладушечку, а когда не быть, это уже не все могут себе позволить. Правда, говорит что-то о статусе. Ну, а еще я предлагаю вам сейчас немного поностальгировать и расшифровать то, что я сейчас отправлю вам в телеграм-чат. Смотрите. Ну, мне кажется, зумеры вообще не поймут, в чем суть. Но кто первый расшифрует, напишите.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» с ведущей международных новостей корреспондентом телеканала «Мериндой» Карен Нусифорой. Александр Лукашенко общался около полутора часов. Глава государства отметил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах США и стран Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества Саудовской Аравии и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В Беларуси по программе «Народные товары» заключили уже более 280 тысяч кредитных договоров на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали в март, с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 1,2 миллиарда. Льготная кредитная ставка распространяется на 35 категорий товаров. Наибольшим спросом пользуется мебель, керамическая плитка, отечественная бытовая техника. Выпускные вечера для 11-классников сегодня пройдут в школах Беларуси. Как сообщает Белт, выпускные вечера для столичных выпускников организованы в этом году в новом формате. Сначала торжественные части пройдут на базе учебных заведений, а развлекательная – на 4 крупных культурно-развлекательных площадках города. Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. В этом году 11 классов заканчивают более 58 тысяч молодых людей по всей стране. Футболисты сборной Мексики со счетом 2-0 обыграли команду ЮАР накануне в стартовом поединке чемпионата мира по футболу. Во втором матче предварительной группы А сборная Кореи одержала победу над чехами 2-1. Групповой этап завершится 28 июня, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из занявших третьи места. 19 июля в Нью-Йорке состоится решающий поединок за чемпионский титул. Новостям компании. Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентство города и по телефону 1-113-41-41. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2,77, евро 3,19 рубля, 10 юаней 4,06 рубля, 100 российских рублей 3,83 рубля.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 24-26, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 14-16 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Надежду просила у Джованны Эдди Грант. Ну и, кстати, это имя вполне себе уже в списке исчезающих. Находится, да, вместе с Тамарами, Раисами, Клавдиями, Аллами, Ольгами, Татьянами, Нинами и Валентинами. Представляете, статистика из Гомеля прилетела, а у них вообще даже ни одной Натальи с начала года не зарегистрировано. Светланы, Иры, Гали, Лиды и Людмилы. Ни одной. Представляете, как исчезают имена. Вот так и мужчины не сдают позиции. Борис, Гена и Виталик собрали чемоданы и тоже уехали из трендов из 2026 года. Пока их не выбирают. Вот так вот. Но все чаще Верами зовут детей и Константинами мальчиков называют. Вот такие тренды. Ну а мы вас, обладатели редких имен, рады видеть в нашем телеграм-чате. Да, знаем мы, кого больше среди нас. Пишите, кому сегодня будем передавать приветы и с кем будем зажигать в ближайшее время. Телеграм-чат Душевного радио открыт. Жду ваше сообщение.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта: звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
4: Светофор. Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Дарить тепло, любовь и нежность кому-то, кроме себя самого, звучит вообще-то как план. Человеческий вид так выживает сотнями, тысячами лет и, между прочим, сохраняется благодаря вот этим чувствам и чувствительности. Ну, к компьютерам поближе мы только недавно перебрались, и, может, поэтому душа печалится из-за одиночества, ведь хочется поскорее к своим людям присоединиться, уже всех обнять, всех собрать где-нибудь за городом, ну или свои вокруг стола, да, уже накормить. Поговорить нормально. По-моему, лучше быть счастливыми людьми, не модными, но счастливыми. И давайте друг друга поддерживать приветами с такой крафтовой, нашей белорусской самоотдачей. И вот что вы пишете в телеграм-чат, наш душевный. Приветы отправляют друг другу уже люди, между прочим, в телеграм-чате душевного радио. Тут такие знакомства происходят, тут и предложения делают, и цветочками мы обмениваемся. На работе друг другу тоже передаем приветы, и многие прям там сразу и отвечают. Но привет Александру желает Тамара, да, и хорошего обеденного чаепития со мной в компании. Видите, как вас догоняет приветик. Мы знаем, чем вы там занимаетесь, чаи пьете. Ну и так и надо, правильно? В хорошей компании, да с хорошим чаем можно любые вопросы рабочие решить, это точно. Итак, палата 113 в больничке, тоже в Воложенской, передает привет медперсоналу, врачам, самым лучшим, душевным. Обожает второе хирургическое отделение Евгения. И такую красивую улыбочку им отправляет. Ну, надеется, наверное, на дополнительную порцию пюрешки с котлеткой или борща. Евгения, выздоравливайте. Герасима Коржова поздравляет с днем рождения. Александр, здоровья, счастья. 48 лет эта цифра ни о чем не говорит Александру, потому что, видимо, ему еще не 48, а вот уже Герасиму Коржову как раз-таки что-то и говорит. Где-то там хрустит, где-то прихватывает. Друзья и товарищи из города Пинск желают вам отметить юбилей в их компании, когда вернетесь из командировки. Ну и, собственно, что-то мне подсказывает, что чем больше такая увесистая цифра, чем масштабнее, тем громче празднует народ. Ну, когда будете праздновать, вы тоже нам сообщите. Мы предупредим весь Пинск, что грядут большие события.

Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8. Душевное радио. Слушай свое.

0: Давай.
1: Реклама.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Мы, как хороший аппетит, не привязываемся ко дням недели, неважно, понедельник или пятница, но привязку ко времени отменить не могу. Час приветов обеденных подходит к концу, но еще успеваем услышать приветы. Вот Эмир Муратович сейчас удивится из Минска, ему коллега Павел поздравляет с пятницей, желает хороших выходных. Ну и, не знаю, вы оптимист или пессимист, вот честно, только остается догадываться, Эмир Муратович, но с таким именем, наверное, вы все-таки оптимист, вы научились, сколько раз ваше имя и фамилия, наверное, коверкали, поэтому вы научились улыбаться, несмотря ни на что, но в этот день недели, в пятницу, и у оптимистов, и у пессимистов стакан, наполовину кола, наполовину то, что вы любите, правда? Ну, конечно, все, отдыхать уже пора, вам уже Павел намекает, как может. Анастасия, привет мужу Диме шлет. Сейчас он копает молодую картошечку к праздничному столу и 100% слушает душевное радио. Но мне кажется, под душевное радио картошечка должна сама выскакивать из земли, мыться и на сковородочку, да с маслицем, да с укропчиком. Как хорошо я рассказываю, а молодая, ой, ну все, я уже готова к вашему праздничному столу присоединяться. Но душевное радио всегда с вами, это хорошо. Будем праздновать день рождения Дмитрия, указывает Анастасия. Но тоже хорошо вы придумали для именинника. Вы наверняка ему сказали: дорогой Дима, мы решили подарок твой закопать в картофельном поле. Ты, пожалуйста, вот бери лопату, копай тщательно, хорошенечко вот эти все комочки разбивай, чтобы обнаружить нечто очень дорогое, но не очень габаритное. Только, наверное, при таком условии вы заставили именинника, человеку, у которого сегодня день рождения, у которого настроение приподнятое, праздничное, немножко согнуться и заняться дачными делами. Дмитрий, с днем рождения вас! Поздравляем! Вот все вместе своей большой душевной компанией. Ну, а раз у вас сегодня праздник, и вы заняты очень нужным для жены и в надежде делом, да, и надежде, что что-то вам сегодня подарят, мы хотим немножечко несправедливости судьбы вот так вот подшлифовать и дарим вам от душевного радио в подарок фильтр-кувшин «Леон» от «Аквафор». А вот вы не ожидали, а вот он вам сейчас прилетит. Вы посмотрите, распрямитесь, посмотрите вокруг. Фильтр для воды «Аквафор» – то, что вам сейчас нужно. Потому что фильтры – это верные помощники. Вам же нужен помощник. Вот правильно. И в офисе, и дома, и в дороге, и на огороде. «Аквафор» предлагает фильтры-кувшины, бутылки-фильтры, системы под раковины и умягчители воды. «Аквафор» – питьевая вода премиум класса для премиум работников. Ну а с приветами мы уже до понедельника прощаемся. Ну а в следующем часе продолжим недушный день.
0: Душевное радио.

0: Рапорт.
1: Звери время. 2 часа дня. Вы слушаете душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Вьетнаму передан направленный по поручению Александра Лукашенко гуманитарный груз. Он предназначен для пострадавших от масштабных наводнений. Масса груза около 27 тонн. В нем товары белорусского производства. Около 500 легковых и грузовых авто ожидают въезда в ЕС перед выходными днями, сообщили Белта в Госпогранкомитете. Наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом Кукурыке – 110 авто. Около 60 грузовиков фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Сотрудники Мединкая и Шичнинкая оформили 17,33% фур соответственно. Въезда в Польшу перед пунктами Тирисполь и Кузнеца-Белостоцкая ожидают 220,76 легковушек. Мингорисполкомы и облисполкомы завтра проведут прямые телефонные линии. Так, с 9 утра и до полудня граждане смогут задать волнующие их вопросы. Контактные данные есть в сети. Беларусь поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA. В первом домашнем контрольном поединке 5 июня белорусские футболисты разгромили сирийцев со счетом 4-1, а 9 числа сыграли в ничью с командой Буркина-Фасо 2-2. Сейчас у сборной Беларуси 96-е место, возглавляет рейтинг действующий чемпион мира Аргентина. Затем идет Испания и замыкает тройку лидеров Франция. Добавлю, сегодня во второй день группового этапа чемпионата мира по футболу в 10 вечера сыграют сборные Канады и Боснии и Герцеговины. И к новостям компании. Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,83.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, местами грозы. Ночью плюс 5-14. Днем в Бресте, Гродно и Могилеве 18-20. В Витебске 16-18. В Гомеле плюс 19-21. В Минске пройдут дожди плюс 18-20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Самое страшное и часто ускользающее состояние, которое только существует, наверное, во Вселенной, это уверенность. Это причем не врожденный дар, а какой-то внутренний ресурс, знание себя и уверенность можно натренировать. Мы ее чувствуем до того, как понимаем суть вопросов, проблем. Но для меня это в целом такая сложная задача, потому что вот у меня есть подруга, которая может выйти в магазин без макияжа и быть совершенно уверенным в себе человеком. Есть люди, которые себя вот этим осознанием усиливают, каждый день поддерживают, что бы ни творили, куда бы ни отправлялись. Ну, и в пятницу особенно, и чем ближе к выходным, и вообще лето на дворе, мне кажется, нам всем нужно взрастить в себе вот эту самую недостающую, да, уверенность. Пускай это будет наш секретный элемент, пускай просто любые наши действия им как так переплетаются с этим чувством. Но в целом усиливать себя никогда не поздно, в любом возрасте, и даже в пятницу этим можно заняться. Но сейчас очень полезно и модно говорить о том, как можно усилить свойства продуктов. Вот мы что-то едим, но это что-то может еще и большую пользу приносить, больше, чем могло бы. Например, есть, оказывается, нужно говядину с болгарским перцем, потому что железо из говядины лучше усваивается с витамином С из перца. Еще морковь с орешками специалисты рекомендуют поедать, потому что тоже бета-каротин с жиром хорошо усваивается. Ну, или там цельнозерновой хлеб с хумусом, бобовые со злаками отлично работают. Но для меня все равно лучше всего меня лично усиливает кофе с булочкой. А вас?
3: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Активно ищем, что еще нас может порадовать, усилить в пятницу. И кто-то отправляется на поиски душевных яиц, кобринских яиц в упаковке с логотипом душевного радио. Друзья, ну это такая коллаборация, которую нужно искать, фотографировать, а потом выкладывать в Инстаграм с хэштегом «душевные яйца». И в Телеграм тоже присылайте, потому что в конце месяца выберем того, кто получит фирменную термокружку от душевного радио среди всех, кто прислал фото с душевными яйцами и с хэштегом в наши соцсети. Но еще кого-то очень даже усилят сегодня промокоды на сайт «Сливки Бай». 10 промокодов подарю тому, кто первым разгадает музыкальную загадку. 3 композиции уже подготовила. Ваша задача – первым узнать, кто исполняет, и прислать ответ в телеграм-чат душевного радио без исправлений. И если вдруг вы в течение месяца что-то выигрывали на душевном, но, к сожалению, участие пока принимать не можете. Надеюсь на вашу честность. Ну что, делаем громче. Поехали. Пятничный музыкальный квиз.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Никакой лжи, только честные ответы. Знаете, пишите об этом нам, просто расскажите в телеграм-чате душевного радио. Итак, кто кого узнал? Ну, Кристина прислала уже свой ответ, и не только она, но не совсем так. Ну, раз уже появляются верные ответы, давайте перейдем к проверке музыкального задания, и я уже расскажу об ответах правильных. Ну, конечно, это группа Imagine Dragons. Здесь тоже, надеюсь, узнали парк Горького, российская рок-группа. Скоро тебя потеряю, но сердце не хочет. А здесь подпевали Авраам Руссо. Но было много ответов. Почему-то за Сергея Авраам Руссо приняли за Сергея Лазарева. Интересно, такая коллаборация. Я думала, что их голоса звучат похоже. Но да, первый правильный ответ пришел от Милы. Ее сегодня и поздравляем. Мила, ваш музыкальный вкус сегодня просто совпал с моим настроением. И все песни вы узнали, ну вот буквально спустя несколько секунд, как они прозвучали. Вам дарим 10 промокодов на сайт сливки.бай. Надеюсь, эти промокоды усилят ваши выходные, сделают их вкуснее, интереснее. Может быть, вы получите удовольствие от массажа или отправитесь куда-нибудь на экскурсию. На сайте сливки.бай собраны самые интересные и выгодные предложения в любой сфере. Расскажу вам, Мила, уже за кадром напишу, как забрать подарок. Ну а с музыкой мы еще не прощаемся.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Недушный день.
1: Вот и я. И, кстати, ближе уже к концу рабочего дня, до рабочей недели, но как-то очень хочется с мыслями о детстве как-то поближе стать, потому что выходные, ну, они же должны быть чем-то приятным, удивительным, наполнены. Ну, а в детстве кто из нас с вами не встречался с такими понятными, уже проросшими глубоко в нас фразами, например, «при всем уважении», «ты только не обижайся», «не воспринимай штыки», или вот еще «пойми, я же тебе только добра желаю, поэтому и говорю», ну а дальше по классике. И любимые родители после этого начинали всю правду на нас говорить, бабушки, дедушки, и соседи, и тети, дяди. Ну и как-то мы тоже научились разговаривать на таком языке. Сейчас очень модно все это называть словом «токсичность». Да, токсичные есть отношения, токсичные фразы, которые сейчас просто красным флажком обозначают люди осознанные, люди, которые любят покопаться в себе и сделать свою жизнь приятнее от вот этой осознанности, а окружающих сложнее, потому что приходится уже подбирать слова. Так, к такому проработанному человеку просто так и не подойти. Ну и что вообще все это значит? Вы наверняка вспомнили, что к вам так когда-нибудь так кто-то обращался так вежливо, да? Ты только не обижайся. Ну и после такой вежливой просьбы мы как будто не можем обижаться на человека. Но попросили, даже если очень хочется, но не можем. И думаем, что это с нами что-то не так. Нас же попросили не обижаться, а мы вот такую внутри себя обиду гасим и стараемся улыбку с лица вот эту вот уже дрожащую ничем случайно не смахнуть, чтобы настоящая эмоция не проскочила. Значит ли вообще это, что в жизни все должны говорить только хорошее что-то? Ну нет. Говорить можно нам что угодно, но не забирайте у нас право ответить так, как нам тоже хочется. В общем, кажется, что сеансы с психологом не прошли как-то зря. Оказывается, люди, которые нам что-то неприятное говорят, такое токсичное, они и хотели сказать неприятное и токсичное, но в ответ как будто забрали у нас вот эту возможность ответить так, как нам хочется. В общем, мы бы с удовольствием вступили в клуб миллионеров, но пока в клубе токсичных людей. Предлагаю все эти фразы когда-то смахнуть, убрать их из нашего обихода и, наконец-то, с полной вообще самоотдачей быть искренними, отвечать искренне, так, как люди этого заслуживают. Давайте такое маленькое домашнее задание получим на эти выходные. Пускай классно они пройдут. Пускай они будут теплыми, несмотря на погоду, и солнечными, несмотря на барабанящий за окном дождь. С вами была Ольга Шебеков. Всю неделю встретимся в понедельник. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи с гибелью детей в результате происшествия с микроавтобусом рядом с городом Гверу. Об этом Билта сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. «В этот тяжелый момент от имени своих соотечественников и себя лично выражаю искренние соболезнования вам, а также всему народу Зимбабве», — сказал президент. Сегодня в Беларуси стартовал прием документов для зачисления в первые классы. В этом году в школах и гимназиях ждут 82 тысячи мальчиков и девочек по всей стране. Правила стандартные. Первоочередное место у тех, кто подает документы по регистрации. Ребенку должно исполниться 6 лет. Родителям необходимо написать заявление, прикрепить свидетельство о рождении и справку о состоянии здоровья. Есть возможность и для тех, кто хочет попасть в школу не рядом с домом. Кампания продлится до середины августа. Всю подробную информацию о приеме можно узнать на сайтах школ. Столичные универмаги объявили скидки до 70% на этих выходных. Покупатели смогут воспользоваться снижением стоимости на непродовольственные товары и на крупногабаритную бытовую технику. А также скидки будут действовать на одежду, обувь, ювелирные изделия, сувениры и на другие товары. Более подробная информация есть в сети. В Токио появился спецотдел полиции по борьбе с медведями. В последнее время эти животные все чаще приходят в городские районы. Несколько дней назад в городе Уцумуни из-за медведя закрыли почти 100 школ. Сотрудники нового спецотдела в случае необходимости будут направлять в места, где заметили медведей, полицейских. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Вьетнам ждет. Нечанка Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,83.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, местами грозы. Ночью плюс 5-14, а днем в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20, в Витебске 16-18, а в Гомеле 19-21 тепла, а в Минске кратковременные дожди и плюс 18-20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Правительством принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму, сообщает Билд. А премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление правительства, предусматривающее передачу гуманитарно-образовательного центра международных связей из подчинения Минобразования в подчинение Национального агентства по туризму. Предприятие переименуют в Центр развития туризма и международных связей. Более 600 человек зарегистрировались для участия в ЦЭ и ЦТ в резервные дни. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Большинство участников централизованных испытаний выполняет тест по русскому языку. 276 человек, проинформировал Дмитрий Миронов. Резервными днями проведения ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. В Беларуси продолжается масштабная республиканская акция «Безопасные каникулы». Родители призывают максимально усилить бдительность и подробно разобрать с детьми правила поведения на дороге, в водоемах и в сети интернет. Профилактические мероприятия продлятся всю лето. Главная цель – обеспечить максимальную защищенность детей во время каникул. Представители МЧС и МВД

0: посетят детские оздоровительные лагеря, для детей проведут тематические дни безопасности и практические тренировки. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изальные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. Хочется на море, летим во Вьетнам из Минска вместе с туроператором Fun & Sun. Подробнее по телефону А1-113-41-41. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд АБМП. Вас ждет настоящая развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,83.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, местами грозы. Ночью плюс 5-14, а днем в Бресте, Гродно и Могилеве 18-20, в Витебске плюс 16-18, а в Гомеле 19-21 тепла, в Минске кратковременные дожди и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио.

0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: В хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая 12 и 13 июня. Абрикосы всего 9,99 за килограмм. Бананы всего 3,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14

0: Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Классика, хитов. Хитов.
3: Hey, man. Hey, man.
4: Watch out!
5: W-O-O-D-E-E-C-K-E-R.
4: It's a woodpecker from space.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Белорусский банковский сектор не просто работает без сбоев, он формирует прочную подушку безопасности, позволяющую выдерживать даже серьезную внешнюю турбулентность. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко. По его словам, все банки без исключения в полном объеме выполняют установленные нормативы безопасного функционирования. Это результат многолетней планомерной работы регулятора, который шаг за шагом повышал требования к капиталу, резервам и ликвидности. Все больше молодежи с каждым годом желает поступить на факультет права Академии МВД Беларуси. Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков. В кузнице милицейских кадров сегодня состоялся торжественный ритуал объединения выпуска. Среди выпускников – воспитанники военно-патриотических клубов МВД, специализированного лицея МВД, слушатели отделения заочного обучения факультета повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров, а также студенты факультета права Академии МВД. Помимо этого, на плацу состоялась церемония вручения погон полковника. 6500 молодых людей работают в студенческих отрядах Минска. На выбор предложено 400 команд различного профиля – сервисные, педагогические, строительные, производственные. В этом году около 300 предприятий города трудоустраивают студентов на лето. В Октябрьском районе столицы прошла необычная выездная регистрация брака. Молодожены доверили вынос колец своему питомцу – Юрку по кличке Арчи. Он был одет в праздничный смокинг с бабочкой. Перед церемонией к костюму собачки прицепили пакетик с обручальными кольцами. Когда настал момент выхода Арчи, он слегка разволновался, но, услышав клич хозяина, мгновенно сорвался с места и под аплодисменты гордо пронес кольца к алтарю. И к новостям компании. Время переключиться на отдых. Вьетнам из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля 6 копеек, 100 российских 3,83.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, местами грозы. Порывистый ветер. Ночью плюс 5-14. Днем в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20. В Витебске 16-18. В Гомеле от 19 до 21 градуса тепла. В Минске завтра кратковременные дожди плюс 19. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00. Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Ами – акция! Лови волну скидок! Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарств имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед и Прады.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте Евроопп.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Фильтры для воды Aquaphor. Это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент Аквален задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.бай.
5: В ОМА весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров 139,90. Кресло садовое из алюминия 69,90. Шезлонг складной 69,90. Если за товарами для отдыха, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 10 57.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
2: А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.европ.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 12 и 13 июня. Сосиски троицкие, высший сорт, Гродно. Всего 6,69 за 630 грамм. Масло подсолнечное Golden, рафинированное. Всего 3,59 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси прошло сегодня. В повестке утверждение отчетов об исполнении республиканского бюджета и бюджета Фонда социальной защиты населения за прошлый год. Республиканский бюджет сохранил социальную направленность, возросло количество средств, которые направляются на образование, медицину и в целом на социальную сферу. В Беларуси по программе «Народные товары» заключили уже более 280 тысяч кредитных договоров на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали в март, с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Льготная кредитная ставка распространяется на 35 категорий товаров. Наибольшим спросом пользуются мебель, керамическая плитка, отечественная бытовая техника. Акция «День без автомобиля» пройдет в Минске 22 сентября. В этот день жители столицы, предъявившие водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, получат право бесплатного проезда в общественном транспорте. Согласно данным Минского метрополитена, таким правом в 2024 году воспользовалось 2477 человек, а в прошлом году 9595 человек. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. Загораем на пляжах Вьетнама с туроператором Fun & Sun. Прямые рейсы из Минска. Подробнее по номеру А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,83.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, местами грозы. Ночью плюс 5-14, днем в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20, в Витебске 16-18, в Гомеле 19-21 тепла, в Минске завтра кратковременные дожди и плюс 19. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс.

0: новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Кострома, сырокопченая гурман. 19 рублей 99 копеек за килограмм. Бумага туалетная «Папия» 3 слоя. 6 рублей 99 копеек за 8 рулонов. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет. С вами я.

0: Ома весь июнь мебель для отдыха по выгодным ценам. Стол садовый 85 на 85 сантиметров, 139,90. Кресло садовое из алюминия, 69,90. Шезлонг складной, 69,90. Если за товарами для отдыха, то в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Хит теперь каждая пятница и суббота. Желтая 12 и 13 июня. Масло сладкосливочное свое, крестьянское, 72,5% жирности. Всего 3,39 за 180 грамм. Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт Гродно. Всего 4,99 за 580 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Where did you come from, cutting out your...
1: Сверим время. 19 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Президент дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» с ведущей международных новостей корреспондентом телеканала Мелиндой Карен Мусифорой. Александр Лукашенко общался около полутора часов. Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза. Высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. Сегодня в стране пройдут выпускные вечера. Милиция обеспечит охрану общественного порядка. В каждой школе и на прилегающих территориях будут дежурить наряды милиции. Усилят пропускной режим. Под особым контролем парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделят безопасности вблизи учреждений образования. Беларусь поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA. В первом домашнем контрольном поединке 5 июня белорусские футболисты разгромили сирийцев со счетом 4-1. А 9 числа сыграли в ничью с командой Буркина-Фасо 2-2. Сейчас у сборной Беларуси 96-е место. Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира Аргентина. Затем идет Испания и замыкает тройку лидеров Франция. Добавлю, сегодня во второй день группового этапа чемпионата мира по футболу в 10 вечера сыграют сборные Канады и Боснии и Герцеговины. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Вьетнам ждет. Нечанка Камрань из Минска с туроператором Fun & Sun. Спрашивайте в турагентствах города и по телефону А1-113-41-41. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 6 копеек, 100 российских 3,83.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах дожди, местами грозы. Ночью плюс 5-14. Днем в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 18-20. В Витебске 16-18 тепла. В Гомеле 19-21 с плюсом. В Минске завтра дожди и плюс 19. Это были главные новости за сегодня. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

11 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.
1: Танцплощадка. Всем привет, всем здравствуйте. Я очень сильно надеюсь, что не все разбежались там по дачам, по протопленным баням, потому что, ну, погодка такая себе. Париться и париться, и в хорошем, и в переносном смысле, да? Всем привет все равно здесь, на волне душевного радио, потому что сейчас заискрится, засверкает. Как тот самый нами с вами любимый, вот этот, да, зеркальный диско-шар. Наш с вами любимая, самая масштабная, документально подтверждено, награда есть, самая масштабная ретро-дискотека Беларуси под названием...
0: Танцплощадка.
1: Танц душевного радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, сейчас будем зажигать. Уже почти 100 человек у нас в ТикТоке. Супер вообще, 104. В Кополь привет, куда-то еще привет. Да, ребят, с вами можно общаться по любым социальным сетям. Мы есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках под именем Душевное радио. Вот только в Инстаграме. Будьте внимательны. Все, что вы напишете, я смогу прочитать с официального аккаунта нашей программы. Танцплощадка Official. Вот именно так мы называемся, так что welcome туда. Также у нас есть Макс. В Максе мы тоже, Душевное радио. Здравствуйте, Дмитрий, вы сегодня танцплощадку вести будете? Мончегорск интересуется. Это очень далеко, это очень холодно. Там есть волосатые коты, которых мне постоянно присылают из Мончегорска. Ну, такие прокачанные, знаете, сибирским или каким-то морозом. Вся планета с нами, это здорово, это хорошо. Конечно, пишем, расскажу, передам, что-то пошучу, как получится, с моим не совсем развитым чувством юмора. Но не забываем, что самое главное, это, конечно, муза. Самое главное, это, конечно, атмосфера. Вот это вот желание летать с крыльями за спиной. Ну, а все остальное, это, безусловно, вторично. Ну, тут еще и чемпионат мира, там, наверное, мужики, да, расползлись. Но ничего, кто остался, тот подгребает. Итак, все готовы? Жму на педаль, нажимаю кнопку старт. Поехали! Поехали!

совсем малая Сандра поет, слышите? Когда в арабесках. Раз, два, три! Воу!

Читаем. Елена К. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, Елена К. Привет моему сыну Артему, всему Гомелю. Невзирая на погоду, будем дэнсить, веселиться. Отличное настроение, веселых выходных. Всем Сергей, который Мих. Ура! Я наконец-таки с вами. Ну, я думаю, что не все разделяют, Миша, вашу радость. Танцуем! Где мы? В Телеграме, душевное радиочат. Где вы? А, в ТикТоке. Ну, ищите аккаунт Дмитрия Санковича. Я везде, во всех соцсетях одинаково подписан. ДД Санкович. Ну, приходите, тапайте, танцуйте, веселитесь. Я не знаю, насколько обладаете вы проникновенной любовью, но это был исполнитель и группа одновременно. Фэнси такой. Это было что-то особенное вообще. В те времена очень глубоко, очень мощно, очень дисково, попсово и развито, да? Bodyguards! Поехали!

Свет написал в Телеграме: это особый вайб в машине по дороге на дачу в Узду. Ой, звучит красиво. Привет мужу Дмитрию Климовичу, дочке Валерии. Мне, пожалуйста, Светочка, на здоровье. Вы же понимаете, сейчас разгонимся так, что ни одна майка не выдержит. Признаться в любви. Привет, любимый Злате Мартемьяновой. Это Дима. Хорошего танцевального вечера от Сереги 235. Водителем, ботовозом из Минска. Легкого завершения пятничной смены. Скоро заеду в гости. Макс, который вечно молодой. Ну а что, мы, естественно, разогреваемся традиционно. Уже давно. Там 8 лет. Скоро проекту. Лихими, очень такими нежными, теплыми 80-ми. Группа «Ласка»

0: надо.
1: Я тобой что, да?
0: Мне эти веры.
1: Говорю, а где ваши ручки? Пошли вверх! Кстати, Макс молодой, который вечно молодой, водовозом из Минска. А что такое водовозы? Это люди, которые вот зарабатывают тем, что здесь с лужи начерпали водички, перевезли туда, там вылили.

Сегодня огромное количество поводов не сидеть возле радиоприемников, да, но все-таки люди есть, стараются, танцуют, мне это отрадно, при цеху жестянки, тащимся под душевное радио. Мы трезвые. Дима, ну вот это очень важно для меня, единственное, что под жестянки тащи, если вы тащитесь, будьте аккуратнее, чтобы не порезаться.

Могилев, особенно нашим выпускникам, которые в данную минуту находятся на звездном выпускном. Удачи вам, добрый путь, все получится, мы в вас верим. И родители так, фу, да, одну часть прошли. Но я поздравляю всех, у кого дети-выпускники. Пусть

0: не надо.
1: Дорогая танцплощадка, добрый вечер. Наш крутой трио АБВ. Алексей, передай привет Наталье Станиславовне. Выдохни. Наконец-таки наслаждайся отдыхом или переверни колбаски. Татьяна написала. Грубо.

Валерий Курак написал всем водителям, которые вдалеке от семьи, огромный привет. Трансфера рулит. Димон, на тебе зажигай, ребят. Ну и надеюсь, что наша волна вас все-таки объединяет, где бы вы ни находились, на то, ну и радио. Это добрый друг, попутчик, товарищ и практически брат. Гоми, мои малышки, мои коброчки, светику от мужа Кирилла, вот Международный день признания в любви. Я признаюсь, я тебя люблю, коброчка. Ну так себе, Кирюх, признание. А сейчас беги. Беги и танцуй одновременно. Поехали!

вопрос. Где мы в Телеграме? Обычный вопрос. Душевное радиочат. Мы в Телеге. Приходите. Садовому товариществу «Оптику сборе» от Александра.

0: твоя жена Анюта. Ну, есть такое дело. Ребят, если что-то присылаем, ну, такое, да, яркое, интересное, классное, ну, повеселее чего-нибудь, ну, чтобы было, так, знаете, хо-хо, поехали!
1: Вот и

Так, ребят, все, кто держит с нами связь с нашей программой, с нашим проектом через Инстаграм, будьте, пожалуйста, внимательны. Только с танцплощадка Official, именно с этого аккаунта, с аккаунта Душевного радио, я не имею возможности читать, так что переходите, там есть ссылочка. Буду рад, как виноград.

подзаводит меня. Димон, зажги так, чтобы слышал нас весь мир. Так оно так и есть. Привет Арине, Алине, Ангелине, Анне, сыну Даниле, жене Катюше. Пусть жарит мясо хорошо. Это у нас женщина одна на колбасках, вторая на мясе. Что-то в мире поменялось, пока меня не было, да?

нас тут говорят весело, Юлия. Спасибо большое. Обожаю, когда вы подпеваете. Кто? Кто здесь поет? Юля? Все верно, все точно. Я опять микрофон не выключил. Ой, ругаться народ будет. От Андрея Комаревича Кирилла тут поздравления. Все не прочту. Андрюха очень много.

ребят, спасибо большое, огромное количество, прям лучшая радиостанция. Я прям покраснел, потом побледнел, потом снова покраснел. Это очень приятно. Добрый вечер, душевная, от Анастасии, Джо Дассена. Ну, давайте так, Марине Юрьевне просто привет.

нашим друзьям по совместительству, родственникам Танюше, Игорю, Ирине и Паше. Завтра приедут дети, и мы снова станем взрослыми. А пока отрываемся, семья. Ромашек, не знаю, как правильно. Мариш, вы просто наш человек. Даем себе волю. При этом радиостанция «Леон» нам заметил, хорошо. Ребят, ну по поводу того, как поздравлять выпускников с окончанием, давайте в общем, давайте будем честны перед собой. Вряд ли они прямо вот сейчас слушают волну душевного радио. Они сейчас все на своих торжествах дрожащими руками получают первые свои выпускные документы. Поэтому, ну, конечно, удачи, там, легкого пути в будущем. Но вряд ли будем передавать, просто чтобы это летело в пустоту, правильно? А вот всем маршрутчикам города Гродно от Блейда Валеры.

Я очень надеюсь на то, что, ну, нашлось у кого-то желание и время, и возможности покачаться под великий трек, да? Эх, пришлось задержаться на работе, но я рад. Дмитрий, всем таксистам Минска привет. Дома ждут вкусняшки на виноградном материале. Александр, вы же водитель. Вам же надо поосторожнее, да, с этим быть. Душевный привет для Марьясова Александра из Бобруйска. Сань, ты крут, все будет отлично. Макс из Полоцка. И привет, поздравления с днем рождения любимому от Кочкиной Ольги, внучки Эмилии. Ты лучший, это просто девушка О. Это все в Телеграме. Ну что, продолжаем? Ух, передохнули, прям дрыжики, да, побежали? Yes! Все готовы двинуться дальше? Как быстро летит время? 20:35, полтора часа у нас. Продолжаем.

Еще раз напоминаем, в Телеграме мы душевный радиочат, в Инстаграме мы танцплощадка official. Будьте внимательны. А вот в остальных соцсетях и ВКонтакте, и в Одноклассниках мы душевное радио. Приходите.

Олесика Русецкого у нас в Телеграме. Привет моему мужу Русецкому, естественно, Алексею. Он очень любит вашу волну. Я надеюсь, Олеся, вы... Если и поддакиваете ему, то не сильно натянуто. Ну, вы понимаете, про что. Передать привет всем маршрутчикам города Гродно от Блейда Валеры. Ну, ладно. Обычно я не повторяю, Артем. Ну, да ладно. Семью Лупинович снова в дороге. Снова слушает любимое радио. Светлана, любимую там площадку. Мальчики, муж Андрюха, сыновья Алеша, Димочка, его лучше.

Леночка, дорогая, не время сейчас присылать хит искусственного интеллекта. Это нужно было делать утром, когда выходит рубрика «Всему свое время», да? Поэтому давай не сбиваем другого

Даду. Ну, это я вот отвечаю Диаманту. Привет Олегу, Кирдееву, Саше, не скучайте, парни. Привет мужу Евгению. Он сейчас на даче рубит дрова, слушает душевное радио. Наташ, вы уверены, что он правильно делает? Болело! Сейчас под такой темп там ваш забор закончится, потом соседки, а потом в поле уйдет. Размахивает.

давно с вами, ну как давно, я отсутствовал, по сути, только одну пятницу, а уже соскучился, как будто целая вечность прошла. Поехали! Помните, такая группа была? Fun.

автомобиле и работают до сих пор. Все таксисты, Гродно, поздравления. Все, кто за рулем, вам привет от волны душевного радио. Как вы понимаете, заснуть не дадим.

Ой, Женечка, конечно, тебя с удовольствием передам. Привет Воложенской центральной районной больнице, моим любимым врачам, всему медперсоналу хирургического отделения, второй пост. Спасибо за ваши золотые руки, чуткое сердце. Благодаря вашему профессионализму я снова чувствую себя отлично. Ребят, спасибо за то,

Мы шумим по всей планете. Лечу из Мискомгомель, Леша Барсуков, мамулю с днем рождения, мамочка Валентина, здоровья приятного, там, ну, естественно, сына, Ирина, конечно, внук Дэн, там, на службе, все нормально. Какая лодка, какая рыбалка, какое море, ой! Больше движения! Вы же можете больше!

Так, ну давайте передать привет своим родственникам деревни Волма Черевского района. Это Анна. Я же говорю, люди по дачам разбрелись. На озере Медзол грустит одна Вика. Рыбалка удается. Дал леща, не помогает. Тираха, а ты попробуй ей дать двух лещей в обе руки, да еще живеньких, там килограммчика по полтора, пусть за ними побегает. Пусть ей привет от Санковича подарит улыбку. Вика, все будет норм.

бы хоть бы увидеть, какой видос от Вики, которая с двумя лещами в руках. Гонится за Терахо с улыбкой, там, например, да, загоняет его в лодку, потом на середину озера, да? Там все так у вас, ребят. Глаченко Серега, в отпуске от малого прям, Михаил Малашенко. Еленочка, спасибо за теплые слова. Моим самым дорогим на свете, любимым мужчинам, сыночку Тимофею, мужу Ивану, от Татьяны. Ой, зажигаем-то

час практически проутюжили. Вот это задали темп. Сбавлять ни камильфо, ни по-нашему. Вы правильно настроены. Это душевное радио. Это танцплощадка.

0: F, ну почти Формула-1, да, спасибо танцплощадка за прекрасную атмосферу. Большой привет Витовту, очень скучаю по тебе, жду нашей встречи. Всегда остаюсь тем же хорошим человеком, крепко тебя обнимаю, целую. Ну вот это супер. Ну что, рок-кнопка осталась.
1: Танцплощадка на душевном радио.
0: Ой, когда-то они приезжали в Минск, а я по многим причинам не смог попасть на их концерт. Плачу до сих пор. Непревзойденные, мощные, классики абсолютного хэви-метала. Мановары на рок-кнопке.

21 час. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.
1: Уже до 9. Всем привет, всем здрасте. Мы продолжаем нажимать на газ, идти вперед и сбрасывать с себя всю накопившуюся усталость прошедшей рабочей недели в компании с волной душевного радио. Это танцплощадка. Самая масштабная ретро-дискотека в Беларуси. Танцуют все.

такую задушевную атмосферу. Тут Серго благодарит две семьи, Чуевых и Мордееловичей. Прекрасно проводит время на даче под танцплощадку. Всем добра, Серго! Да,

Нажимаем на кнопку. Ой, я помню этот год. Они просто взорвали все 92-й. Шикарный альбом группы «Технология». Продолжаем. Где мы есть? Мы в ВКонтакте, в Одноклассниках. Душевное радио. Мы в Инстаграме, танцплощадка Official. И мы в Телеграме. Душевное радио-чат. Ну и большой привет. У нас есть замечательная компания с нами через мессенджер Макс. Это Мончегорск на связи. Илья, Наталья, Дюша Метелкин. Это кошак. Опять с вами, братья, белорусы. Глоток свежачка из Белоруссии. Ребята в Мончегорске, привет. У вас тоже цветы.

продолжаем. Эх, какие фотки из Мончегорска, к сожалению, не могу переслать. Надо скачивать очень долго. Ребят, спасибо, что с нами по всей планете. Когда концерт душевного радио в Минске, душевный фестиваль в октябре. Приходите, всех ждем. А вообще, завтра с танцплощадкой в Минске можно встретиться на Бэтфесте. Вот, там покачаем. 2,5 часа мне дали, прикиньте, порвем баян. Беру баян с собой, его порвем там же и по клочьям разметаем. Привет моей мамочке, Гомель затопила, спасибо, что она у нас есть. Езди согреться и переждать дождь. Юлия Маркевич, мамочку обнимаем, целуем обязательно и как можно крепче. Ну и что? Улыбаемся, машем и танцуем.

0: самое время для ужина.
1: Ночь на небе звезды зажгла. Я к тебе на ужин зашла. Была, не была.
2: Знаете, как на Наталью Ветлицкую называли, ну, скажем, в кулуарах шоу-бизнеса, там за сценой говорили: «О, Ветла пришла!» Просто уникальный

Ребят, будьте внимательны, пожалуйста, в Инстаграме. Мы исключительно на нашем официальном аккаунте «Танцплощадка Official». Только оттуда, по-другому не прочту. Привет Вергию, Евгению, жены Оксаны. Женечка, я тебя очень люблю. Скоро привет за тобой. Кирилл и Янинка, передаю привет. Мы скучаем. Скоро будем все вместе делать вкусные завтраки. Это от Оксаночки. Все, кто в разлуке, обязательно соединяйтесь побыстрее, чтобы мое большое сердце не болело. Ну, слушайте, мне же прислали что-то с рыбалки, да? Когда мы слушали трек «Комси-комса», мы почему-то думали, что это...

уже кто-то отправился спать. Я, правда, не очень понимаю, как под такой темп спать. Но все-таки Юлия, сладких снов моему любимому мужу Ивану. А, это Иван, ну я понял. Жены Юлии, сыночка, спасибо. Юля, рвем расстояние, да? Вот эти вот нити между душами людей, их невозможно определить, сфотографировать, потрогать, но они точно есть. Поэтому держимся. Ивану Юрьевичу доброй ночи, любим. Влада, внук Родион. Диман, я намеки понял, но этой песни точно сегодня не будет. Мы сегодня идем немножко по другому срезу, по другому витку. А вот этого в моей троечке, да, для колбасеров начала 2000-х. Идет ATB 9PM, потом Пакита и на закусочку всегда, но это в живых встречах. Не знаю, поставлю завтра или не поставлю. И Moscow Never Sleep. Ой, заходит, ой, людей растаскивает. Глазки закрыли, крылья расправили, только так. Больше.

Дмитрий Волков. Привет из Швейника. А Швейник — это человек? Или город из Швейника? Ну, Валерий, вам привет из душевного радио тогда, ну как? Спасибо за праздник. Воршина Туся написала в ТикТоке.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.

настроение. Друзья, мы разобрались. Из швейника это дача. Из дачи нам привет. Как качает, как летит душа. Как раскачу. Это Вика, которая без лещей. И заславлен он при этом от Александра Чернак. Ребят, все, кто пишут впервые сообщения у нас в Телеграме, нажимайте «Я не робот», тогда не пропадет.

Давайте поприветствуем новых гостей, которые появились у нас. Ну, гостей, друзей, надеюсь. Александр, Сергей, Анна, Александр, Анастасия. Это вот то, что я вижу вот в данный момент в Телеграме. Душевный радиочат. Еще раз напоминаю, если вы пишете впервые какой-то привет, какой-то месседж, нажимайте, потом следом появляется такое сообщение «Я не робот». Иначе ваше сообщение пропадет. Тут было что-то такое вот интересное и пропало. Верните Вику с надувной лодкой. Дружище, не издевайся. Ну, видимо, супруга, да, надеюсь. Если не супруга, с легкого языка Санкойча будет супруга. Хотя язык показал бы тут, причем как пацаны, вы посмотрите. Валек, достойная смена растет.

Вот, Сергей, да, из Швеции был ваш привет. Там были очень классные слова. Вот оно пропало, потому что не нажали, я не робот. В общем, человек из Швеции нас слушает, говорит, как вам классно. Как вы клево колбасите здесь, в Беларуси. Серега, привет. Брата Мутославу. Мутославу прям, Аня, да? С рождением дочки. Желаю здоровья, чтобы росла на радость своим родителям. А сестры Анны. Слушай, чем больше девчонок прибавится вокруг нас с вами, ну, тут уж не угадаешь, тем больше мира будет вокруг, да? Танцуем, люди!

Я обожаю видео, где вы танцуете. С детьми в том числе, Валек. Ну да, достойно. Достойно. Александр, вы посмотрите, только я про дорогу поставил. Ну, в хорошем смысле этого слова. Трек вот прям как чувствовал, что человек будет утрамбовывать. Главное, до центра планеты не додолбить, остальное я не переживаю. Привет, супер-диджей. Ну, давайте так, меня Дмитрий зовут, все очень просто. Хочу передать любимому мужу Алексею.

0: Где мы такие веселые? В Телеграме. Душевное радиочат. Да вы все веселые. В Телеграме. А ВКонтакте, в Одноклассниках, Душевное радио. А вот в Инстаграме. Будьте внимательны. Танцплощадка Official. Валерий Волков. Мою дочеку Волкову Оленьку с наступающим днем рождения. Оля, снюхай. Ну и по полной вперед, да? Родители помогут, спины подставят, крылья расправят. Ничего не бойся, просто иди вперед. Как это, по сути, делает волна Душевного радио. Продолжаем.
1: Танцплощадка.
0: По-моему, я перекрутил сегодня музыкальные гайки, нет? Или как вам? Как вам с той стороны качает? Успеваете? Успеваете?

Давим-давим, всем душевного вечера. Родным мужьям Артему Витцу горячий привет от девчонок Татьяны и Вероники. Любим, ждем, скучаем, целуем, обнимаем. Молодцы, девочки. Шпак Елену, любимую маму, бабушку, дорогую свекровь, сватью, с днем рождения. Любим, ценим, это Тарас. И ручки вверх. Вот, Серега, вы все Валька хвалите, конечно, звезда. А самим слабо? Да с детьми-то, а?

неповторимая, легко узнаваемая, с одного города, с одного бита. To Unlimited. Ох, зажгли. 21.27, остановочка в

Да, вот, кстати, у меня только что вот Наталья из Орши в ТикТоке спросила: Дима, ваша любимая песня? Я объяснил, что вот все, что звучит в программах и в живых, и в радиоверсиях, и в живых наших встречах, это все любимое. Но я когда-то давал интервью в Могилеве, там молодая девочка совсем говорит: ну вот самая песня, прям вот самая. Ну вот самая-самая, это группа «Воскресенье», Константин Никольский и «Музыкант». Ну или «Скрипач», она называется по-разному. Вот это то, что треплет душу на 100%.

Слушайте, ну меня вот в ТикТоке спросили, как я отношусь к современной музыке. Ну, в ТикТоке можно больше сказать, нежели в эфире. Я отношу себя исключительно вот к такой музыке, как звучит сейчас, где, ну, очень много жизни, где очень много нерва, где очень много и абсолютной вот жизненной философии. Так а для чего еще тогда музыка-то нужна? Вот только для этого. Великий хит, группа «Воскресенье». Ой, хорошо-то как! Очень много сообщений по всем соцсетям. Будьте терпеливы, пожалуйста, не дублируйте. Что смогу, успею, что понравится, обязательно прочту. Но остальное не прочту, ну, значит, не прочту. Главное это что? Танцы! Остается 28 минут у нас с вами. Погнали, отдыхаем с семьей на даче. Слушаем самое любимое душевное радио. Вот это самый большой для нас Оскар. Илья Пичуков залез на крышу, интернет не ловит. Привет жене Галине, дочери Варюхе. Люблю вас, мои хорошие. Песню на мое усмотрение. Холодная луна, как раз для дачи. Поехали, поехали. Шпак Елену с днем рождения. Пропустила наша именинница. Будь вам, будь. Скоро начнется футбол. Нашли с мужем компромисс. Смотреть FIFA и слушать душевное мужу. Люблю тебя, Лешенька, солнышко. Вот на самом деле, Юль, да, должны согласиться. Все очень просто в счастье семейном. Просто Атос, Портос и компромисс, да?

прямо деревья качаются. Шура, Татьяна Буланова, «Отпетые мошенники». Ну и я, ваш непокорный слуга, сразу после церемонии открытия юбилейного 35-го Славянского базара на огромном стадионе, на мощнейшем звуке.

Давайте, ладно, уступлю я Заку. Но смысл поздравлять, опять же, выпускников. Уже всех поздравили не раз. Они сейчас у себя на вечерах, да? Они же не слышат. Всех выпускников и Романа с днем рождения от Зака. Ну, важно было. Натали, Димка, мой любимка. Мужа сильно люблю. Браво! Танцуем! А вот и Вика с лечами. Я же говорю, танцплощадка творит чудеса. Это Андрей, дорогой маме Жане, в солнечной Израиле, с дождливой Белоруссии, с Маргонским мы тебя любим. Так, ну что, двигаемся вперед. Где мы? В Телеграме «Душевное радио чат», в Инстаграме «Танцплощадка офишл». Наталья, привет из Гродно в ТикТоке. Пресс соскучился уже по танцплощадке. Ну, ребят, сезон закрыт. Периодически будем появляться на больших

Да, абсолютно верно, вы не ослышались. Танцплощадка будет завтра здесь, в Минске, на одной из локаций Белбет Феста. А кому завтра будет нечего делать, вроде погода и наладится, и нормально будет, приходите. Я там побывал, получал аккредитацию сегодня как артист. Это, конечно, бомба. Я уверен, гудеть будет абсолютно весь Минск. Это надо видеть, это надо чувствовать, это надо пропускать.

Ирочка, но я не на главной сцене, я в локации, как называется, загородный клуб, по-моему, ну там так локация называется. Ну там здоровая сцена, там, конечно, очень много звука. Завтра я в этой локации 19:30-22:00. Танцплощадка на Bell Bed Fest'е. Папе любимому моего любим от Алины, Алины, Ангелины, Ани и от Даниила. Прям вот так вот. Лерочка, не так давно был Moscow Never Sleep. Не сегодня, так часто не повторяю.

Ой, Диаман, когда мы зажжем вечерние огни в Гомеле? Да уже только, наверное, в октябре. Мы ж только недавно оттуда. Любимому папе Владу, маме Веронике, любимой сестренке Соне от Леры. Танцуют целыми семьями!

0: Обожаю эту фразу. Привет от Белочки. Отправляется Танечке Алексеевой из города Минска. Танечка Алексеева, пока у вас такая белочка, вам не страшно ничего. Это из ТикТока.
1: Танцплощадка.
2: Реклама.
3: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
4: Клиент, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Умаров, наш друг в «Одноклассниках», водилом тяжеловоза всего мира. Привет, удачи на дорогах. Ну, Саш, я надеюсь, что вы там дружите, по рацам дружите, да? Пусть в

0: идет вся антология миксов всех программ душевного радио под названием «Танцплощадка». Так что танцуйте и ни в чем себе не отказывайте. А что значит спасибо? У меня еще 10 минут.
1: Юля, давай, давай.
0: Ну как раз, Юля, давай, давай.

0: славно оторвались. Я очень надеюсь на то, что все схлынуло. И погода плохая, и настроение, и усталость. Что успел, то прочел. Ну, давайте. Ключевск, люди, Ирине, Витя, огромный привет. Пропало сообщение, Елена Кудашова. Ну, сейчас вот все. Ребята, это была танцплощадка. Танцуйте, слушайте хорошую музыку на волне душевного радио. Я вас всех очень люблю. Без вас ничего бы не было бы. Низкий вам поклон. Ваш безумный лысый диджей Дмитрий Цанкович. Пока!
1: Танцплощадка на душевном радио.
0: Ну и на закуску. Нетленная классика тяжелого рока. Да не кто-нибудь, а сама Металлика.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпланет.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.